0: строго елегантен, нук мя в том пастубиетуш. Чеверитен броен визет бето ноет интелекти по ашту. Шавор. Шум херкер коет съезвен гачелли. Пор нук вен.
1: Аллилуйя, аллилуйя.
0: Ецоем тъй чист на небот, куморица.